как демон и полубог встретились на узкой тропинке высоко в горах, а внизу была деревня, а сверху снег лежал, лавина бы. То есть что-то, если какой-то звук громкий, лавина бы сошла и деревню всю уничтожила. И они друг другу не хотели уступать. И полубог увидел лавину, увидел деревню и подумал, пусть демон пройдет первый. А демон подумал, ага, сейчас он мне уступит, я пройду, и все будут думать, вот полубоги какие великие, вот они ради блага других уступают даже своим врагам. И все будут думать, вот полубоги благородные, а демоны такие свиньи. И он сказал, что ты там из себя изображаешь? Что ты там из себя изображаешь, лицемеришь? Давай проходи сам первый. Полубог подумал, ну ладно, я первый начну драку, пусть он меня убьет, и тогда лавина не сойдет. Он меня ткнет сразу, и я умру, и он пройдет. И он специально выхватил меч и стал махать, но не попадал. А демон думает, вот опять притворяется скотина. Специально так бьет, чтобы меня не попасть, чтобы все видели там. Все же наблюдают, а демоны тоже знают, кто наблюдает. Они же тоже видят других. И он говорит, ну вот цирк устроил. И сейчас, конечно, я его ткну, и все будут говорить, ну вот опять демоны вот такие вот. Благородство не оценили. И тоже мимо. И полубог думает, ну что ж такое-то, елки. И тогда он тихонько его ранил, демона. Но демон видел, что он мог его убить. И он подумал, ага, ты меня ранил, да? Думаешь, сейчас я тебя ткну. Опять все будут говорить, что ой, какой полубог благородный, специально спровоцировал. Сам погиб, спас. И он тоже его ранил. И полубог. И говорится, так они и бились. И бьются до сих пор.

हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे।

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम।

0: один человек в очень таком страстном темпераменте увидел одну женщину. А женщина была немножко повыше в арной положении, чем мужчина. Мужчина был кшатрий, воин, такой страстный, темпераментный. Ему подавай красоту. А женщина была брахмани, интеллектуалка. И она была очень красива. И он стал ее домогаться, эту женщину. Воины, они немножко хотят так, ну как бы, силой взять. Для них женщина как крепость тоже, они все сражаться хотят. Угу. А женщинам нравится, кстати, вот, когда женщину завоевывают, женщина хочет это также описано. Почему? Тогда женщина чувствует себя необходимой. Говорится в ведах, что для женщины очень страшно, когда она никому не нужна. Поэтому женщина хочет быть кому-то необходимой, нужной. Этот царь, этот царевич, или ну, человек этой варны, кшатри, воин, он стал атаковать эту женщину, и она увидела, что он просто вожделеет. Она брахмани, она говорит, он же не знает моих качеств, поэтому он только просто ко мне вожделеет, а значит, это все материальное, все несерьезно. Он сейчас мне наговорит тут всяких вещей. Она была очень разумна, она была обучена. Ее кто-то обучал также в храме, Днепропетровский. И она подумала, нет, мне не нужны эти дешевые взаимоотношения. Зачем им? Зачем я буду подвергать свое целомудрие, свою жизнь такой опасности? С таким человеком не буду связываться. Надо посмотреть, что он привлекает, в чем привлекательность. И она говорит ему, ты же меня совсем не знаешь. Он говорит, да как же, вот я сразу вижу. И начинает воспевать ее качество. Ну, он видит просто тело, да? Поэтому у него все пахнет хорошо. Голод, все отлично, все ему нравится. И она говорит, давай, подождем, через 7 дней приходи, мы опять с тобой встретимся, назначаю тебе свидание через 7 дней. И через 7 дней ты мне скажешь те же самые слова. И он ушел, и он готовился, качался, купил новый костюм, ботинки, ну, в общем, круто. А она все 7 дней принимала очень сильное слабительное, и прямо все у ней выходило. И она все, что выходило, собирала кувшин. И через 7 дней она была ужасна. Кожа такая, волосы такие жирные стали. Она стала худая, глаза потускнели, губы синие, румянец ушел, худая все. Представляете, говорится, ее рвало каждый день по нескольку раз. Мочегонное, такое, вот. Ну, в общем, все вот эти. Жидкость вся из нее вышла. А человеческое тело, вы знаете, 80% состоит из воды. И вот это все она собрала в этот кувшин. И он через неделю приехал с подарками, на коне. Ленд Краузер, весь такой одетый, хорошо. Спрыгнул с коня, стучится. И открывает, и он говорит, старуха, где она? Она говорит, кто? А у ней голос изменился, потому что все. Она говорит, кто? Кто? Он говорит, ну где моя возлюбленная? Цветы у него, подарки, кольца, серьги там. Она говорит, сейчас я тебе ее принесу. И так, еле-еле этот бак, бачок этот она выкатывает.
1: Иди сюда, это же я, говорю. Я, ты видишь, лотосные глаза, волосы, прекрасный голос, а?
0: Он говорит ей, где же твоя красота? Зараз буде. И он так, он даже не видел. Он только... И от его любви не осталось и следа. Так она проучила его и сказала, на, забирай то, что тебе нравилось. И можешь жить с этим очень счастливо. Можешь петь этому баку, какой он красивый, какие там. А меня, пожалуйста, оставь в покое. Ты не мой герой.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между

до плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Федор Михайлович Достоевский очень интересно сказал по этому поводу. Он, как любой настоящий писатель, хорошо понимал, как протекает человеческая жизнь. Он говорит, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек. Иначе говоря, почему в жизни человека наступает стагнация? Почему в жизни человека наступает некая апатия или какая-то ужасная инерция? Именно потому, что человек не понимает, как менять себя, как развиваться. Он лишает себя удивительной, заложенной в нас возможности, не развивает ее, постоянно развиваться, эволюционировать. Человек – это удивительное творение, потому что человек, в отличие от всех остальных видов жизни, может эволюционировать в пределах одной жизни и в пределах одного и того же вида. Собака не может эволюционировать. Собаку можно выдрессировать, что-то делать, но, в общем-то, сильно она не изменится. Человек может стать ангелом, он может стать непонятно кем, он может деградировать. У человека есть эта бесконечно широкая амплитуда для изменений. И смысл человеческой жизни, предназначение человеческой жизни, глубинный оправдывающий фактор для нашего существования, это то, что мы, пользуясь всем тем, что нам дано, эволюционируем, меняемся к лучшему. К сожалению, люди не пользуются этим. У животных нет этой привилегии. Животные не могут ни хуже стать, ни лучше стать. Может быть, в каких-то совсем ограниченных пределах, но, в общем, у животных нет реальных инструментов для этого. Человек может стать самым ужасным и самым прекрасным. Есть также хорошая история про некого художника, который однажды решил написать нечто самое прекрасное, что ему встретится. И он отправился на поиски, и в конце концов где-то в деревне нашел мальчика, и лицо его светилось невинностью, он был пастушком. И он был таким красивым, что просто тот не мог насмотреться на него. И он нарисовал его портрет, и этот портрет прославился, потому что сама красота, свежесть, чистота дышала оттуда. Какое-то время спустя он подумал, что ему прошло много лет уже, что ему неплохо было бы для полноты нарисовать нечто ужасное. Он стал смотреть отвратительные вещи в этом мире и стал ходить по тюрьмам, и в конце концов нашел в тюрьме человека, чье лицо было таким отвратительным. Он подумал, вот тот, кто мне нужен. Он нарисовал портрет этого человека, и когда портрет был закончен, он долго его рисовал, получил разрешение от тюремных властей. Когда он нарисовал портрет этого человека, он решил сравнить его с предыдущим портретом, который он нарисовал когда-то самым прекрасным. И он принес его и поставил рядом. И когда человек увидел этот портрет, он заплакал. Сказал, ты знаешь, на первом портрете тоже я изображен. Ты меня нарисовал. Просто за это время я стал тем, кем я стал. Вот. И смысл этой притчи в очень простой вещи. Человек может быть самым прекрасным творением. Человек может стать самым ужасным творением.

состоянии, в его сознании повторять: «Я желаю всем счастья». Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Есть хорошая притча, которую я часто рассказываю, про некоего астролога, который изучал астрологию, хиромантию и все другие мудрые науки в Бенарисе. И он возвращался домой с огромной стопкой книг, преисполненной мудрости, которую он получил в Бенарисе. И он шел по берегу реки и стал присматриваться и увидел следы. И он сразу же решил на этих следах посмотреть, что это за человек, проверить свои знания. И присмотревшись к следам, он к удивлению своему обнаружил, что этот человек должен быть императором, никак не меньше. С другой стороны, это была абсолютно заброшенная какая-то местность, человек шел босиком, и он подумал, как император может идти босиком по берегу реки? Не может этого быть. Он смотрел и не понимал, и у него возникла буря внутри. Он подумал, книги, которые я изучал, лгали. Этот человек нищий. Он идет босой. Как он может быть императором? Но по всему он император. Беспокойство его нарастало, он побежал по этим следам, и в конце концов вышел к баньяновому дереву и увидел под баньяновым деревом Будду сидящего, обретшего просветление. В лохмотьях. Нищего странника. Но при этом осанка у него была императорская, повадки императорские. И он бросился перед ним на колени и сказал, «Добрый человек, объясни мне, ты кто, ты император или нет? Или ты нищий? Внешность у тебя нищего, но по всем признакам и по следам твоим и по всему остальному ты должен быть великим царем». Он говорит, «Да». И говорит, «Если ты нищий, то я выброшу все свои книги и пойду слугой кому-нибудь». Он говорит, не торопись, твои книги все правильно говорят. Я нищий, но в то же самое время я император. Он говорит, как так? Я свободный человек. И твои книги по отношению ко мне не работают, а по отношению ко всем остальным работают. Так что не волнуйся, не выбрасывай свои книги. Книги твои тебе пригодятся, но я стал свободным. И тогда он задал вопрос ему, а как тебе удалось стать свободным? И ответ на этот вопрос очень важный. Ответ Будды был таким. Просто я был внимательным. Я не совершил ни одной ошибки дважды. А если вернуться к русским реалиям, то это значит, я дважды не наступил на одни и те же грабли. В сущности, в этом смысл человеческой жизни. Человеческая жизнь – это школа, и мы должны что-то понять. И человек может выйти за пределы предопределенности, если он будет анализировать уроки, которые посылает ему судьба. Это истина, важнейшая истина, что между раздражителем и реакцией всегда есть пространство. И именно там, в этом маленьком пространстве, живет наша свобода, очень важная. Если мы нащупаем это пространство, увидим, где живет наша свобода, то мы станем свободными. Мы поймем, почувствуем свободу. Мы поймем, что я не обязан быть несчастным из-за того, что кому-то что-то взбрело в голову, из-за того, что у меня начальник плохой, и он меня мучает, из-за того, что у меня жена меня не любит. Стивен Кови цитирует Элеонору Рузвельт. «Никто не может причинить вам боль без вашего на то согласия. Реакция наша не предопределена». И чем в большей степени мы пользуемся этой своей способностью, тем...

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить.

свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог.

То есть следующий момент – это тоже некое фундаментальное положение ведической культуры. Дарма ракшати ракшитаха. Тот, кто защищает дарму, то есть живет в соответствии с дармой, он получает защиту от дармы. И наоборот, если он нарушает дарму, дарма его разрушит. Если он идет вопреки своей природе. Вот. А почему? По очень простой причине. На элементарном уровне это объясняется очень просто. Если я живу вопреки своей природе, у меня будет накапливаться неудовлетворенность. Постепенно, постепенно, потихоньку из-за вот этого вот искусственного образа жизни я буду иногда ее разгружать из себя, но она будет накапливаться, и рано или поздно она проявится как какая-то болезнь. Все наши болезни, почему люди, особенно в старости, болеют? На самом деле человек, который прожил хорошую жизнь, он не болеет. Или болеет, ну так. Какие-то немножко маразмы и все. Забывает всё. То есть, ну нет ничего. Но люди, которые прожили хорошую, здоровую, чистую жизнь, они не болеют. Это их бонус. Сильно болеют люди, у которых действительно реально накопилась большая неудовлетворенность или какое-то какая-то проблематика на уровне ума, которая, естественно, в соматическую сферу переходит очень быстро. Вот. И пример. Аюрведа, она изучает, есть раздел аюрведической психологии, который изучает тонкие причины разных болезней. Тоже очень любопытный момент, потому что, по сути дела, болезнь, физическая болезнь – это символическое отражение какой-то нашей более тонкой проблемы. Например, Аюрведа говорит про диабет. Что? Почему диабет возникает? Диабет возникает в соответствии с Аюрведой. Из-за диабет характеризуется жаждой. Человеку все время хочется пить. Пьет, пьет, пьет. И говорится, что это отражение некой неутоленной жажды на уровне ума. Возникло какое-то внутри, на тонком уровне, на уровне ума, состояние неутоленной жажды. И эта неутоленная жажда проявилась на грубом уровне, как, скажем, диабет. Ну и так далее. И все это, в конце концов, из-за неудовлетворенности, а неудовлетворенности из-за того, что человек нарушал некие существенные законы природы.

И следующий рецепт на основе того, что женщине нужно, чтобы ее поняли, а не дали совет. Этот рецепт, в принципе, говорит нам о самой идее любви. Сейчас мы все станем профессиональными астрологами. Хотите, нет? Хорошо. Очень просто. Потому что в основном задача астрологии – это понять совместимость людей. Сейчас все станут профессиональными астрологами, можете спокойно идти домой. Принцип таков. Например, совместимость мужа с женой, для мужчины сейчас говорю. Мужчина любит свою жену, мужчина любит женщину, если он любит ее слушать. Мы кого-то любим, если мы любим его слушать. Если мы любим слушать этого человека, мы его любим. Если мы не любим слушать, а любим все остальное, это не любовь, это не совместимость. Поэтому совместимость – это огромное желание слушать этого человека. Так вы можете проверить что угодно в своей жизни. Любит ли вас какой-то человек, поговорите с ним часа 4. Расскажите ему какую-то длинную историю, которая началась у вас с самого рождения. Подойдите к ней издалека, вы все поймете. Очень легко проверить, любит вас кто-то или нет. И также очень легко понять, кого вы любите. Если вы можете кого-то слушать с открытым ртом все 3 часа, все 4 часа, пока он что-то рассказывает,

0: Тогда все очень здорово.
1: В этом идея. Знаете, идея очень проста. Слушание. Вот это главный признак совместимости. Все остальное вторично. Все остальное не имеет никакого значения. Все остальное можно как-то подправить, подрихтовать, как-то что-то сделать, какие-то способы. Со всем остальным, со всеми остальными различиями можно спокойно жить. Но если мы не можем слушать друг друга, жить вместе просто невозможно. Вот если вас бесят слова человека, как вы можете с ним жить? Знаете, вот такое бывает. Вот даже одно слово уже бесит. Вот он просто зашел и сказал: «Хм!» И уже говорите: «Че, хыкаешь?» Да? «Что тебе не нравится? Что тебе опять не нравится?» Слышали такое, нет? Все, человек еще слова не сказал. Или он даже еще не успел сказать: «Что так смотришь?» Еще даже до слова не дошло. «Что тебе не нравится? Я тебе не нравлюсь? Я тут работаю на тебя целый день, деньги. Говорила мне мама». Да, все. Поэтому создавайте семьи с теми, кого вы можете год-два слушать без перерыва. Вот можете, все, жизнь будет прекрасна. Расскажи мне что-нибудь. Вот это прекрасная, но семейная жизнь. Вы приходите домой и наперебор. Ты мне расскажи, нет, ты мне расскажи. Ты мне расскажи, нет, ты. Вот это счастливая жизнь. Если заткнись, сам заткнись. Это значит, мы перепутали совместимость. Не в том совмещались, извините за выражение. Не в том немножко. Поэтому, если мы берем астрологически, есть 12 систем совместимости, они называются ганы, 12 ган. Но главное для нас – это совместимость по слуху, потому что слух – главный орган человека. Может, я для кого-то тайну открою, но это закон. Слух – главное, у нас все идет от слуха. Слух, слух. Поэтому и по слуху, по голосу должна быть первичная совместимость. Все остальное подрегулируем.

Все наше общение с детьми очень благоприятно, если оно подводится к тому, что мы ему все время что-то объясняем. Уровень гуны благости – это объяснение. Если мы все время объясняем что-то, мы находимся в гуне благости. Не читаем морали – это совсем другая вещь. Когда мы читаем, мы что-то на чем-то подловили нашего ребенка и полчаса отчитываем его. Это не уровень гуны благости. Это нечистый уровень гуны благости. Здесь есть примесь других гун. Если мы заметили, что он совершил какую-то пакость, и для нас это аргумент, чтобы сгружать на него, ну да, можно сказать так, свой негатив. Но если мы постоянно ребенку объясняем, то есть развиваем в нем наблюдательность, чтобы он этот мир пытался осознать, не просто здесь прожить. Вот смотри, как хорошо на море сидеть. Да? Можно так на уровне чувств его воспитывать. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. То есть, и это хорошо даже на этом уровне развивать в нем позитивное мышление, чтобы у него не было конфликта. Но этого недостаточно. Необходимо также поднять ребенка на уровень разума, помочь ему извне развить эту функцию разума. Почему? Потому что она есть в каждой личности. Но когда дети рождаются, у них эта функция разума, она не активна. У них активна функция ума. И если мы не помогаем развить эту функцию разума, то очень тяжело потом ребенку самостоятельно идти. И поэтому очень важно также ребенку рассказывать реальные картины материального существования. Конечно же, это делается сквозь призму возрастных особенностей. Мы смотрим, сколько лет, и объясняем таким образом. Потому что если мы возьмем двухлетнего ребенка и начнем стихами Шримад-Бхагаватам рассказывать, мало что из этого выйдет. Но на каждом уровне можно развивать функцию разума. Потому что если он не разовьет функцию разума, то ему очень будет сложно. Понимаете, да? Он будет просто идти за своими чувствами, как послушный осел. В надежде, что все-таки он съест этот пучок травы. И очень важно, чтобы мы делали это также извне. Почему? Потому что материальный мир, понимаете, тут можно много аналогий приводить. Но один из таких примеров, помните вот эти все фильмы, допустим, про того, что есть какие-то роботы, и робота можно там отключить сзади. Ну, помните, да, такие всякие примерчики. То поймите, что и вот этот вот скафандр, который на нас надет, грубое тонкое тело, это мертвая материя, неестественная ткань, неестественная одежда для живой души. И поэтому здесь также очень важно, чтобы нам извне помогали. Почему? Потому что интересно, что в других мы можем замечать, а в себе мы не замечаем. Если нам кто-то снаружи подсказывает, то если мы правильно реагируем, то мы можем извлечь для себя очень большое благо. Поэтому мы можем помогать нашим детям извне. Мы учим их тому, каков этот материальный мир, что это

Животную культуру мы должны взять под контроль разумной, здоровой, цивилизованной жизни, здоровья. Если жизнь неконтролируема разумом, это болезнь, значит. Это страдания телесные, умственные, физические, всевозможные. Если вы регулируемо питаетесь, регулируемо спите, работаете, отдыхаете, регулируемо общаетесь, медитируете, если у вас все в жизни есть этому место, вы будете очень здоровы, максимально здоровы. И во всяком случае вы будете всегда иметь ясный разум. В любом возрасте. Живой, ясный разум. Если вы контролируете чувства, то будет много внутренней энергии. Если много чувственных наслаждений, вы быстро стареете внутренне. Это апатия, пассивность, леность некоторая. Страх изменить свою жизнь. Хотя и жизни-то никакой нет, но страх все равно есть, даже это потерять. Вера слабеет, разум слабеет. Внутренняя энергия называется слабеет. Потому что слишком много энергии уходит на чувственное наслаждение. Все остальное внутри слабеет. Вот мы видим, что люди в 30-40 лет уже не способны ничего изменить в своей жизни улучшить. Слабые становятся. Мы часто говорим, бросьте все интоксикации. Все улыбаются. Они даже не собираются этого делать. Потому что какой смысл? Это невозможно сделать. А что, это не самим трудно сделать? Не трудно. Просто вас слаблю. Если вы не можете этого сделать, просто вас слаблю разумом. Через чувство наслаждения вы потеряли силу разума, волю. Принимать решения. Чистые. Это лишь только первые шаги. Очистить свое тело, свой ум. Вредные привычки, дурные устранить из своей жизни. Дурные слова устранить, дурные качества устранить. Для этого требуется сила разума, внутренняя сила, мощь человека. Это только первые шаги к цивилизации человеческой. И это трудно сделать. Да, эти 10 заповедей невозможно просто выполнить сейчас. Как можно не убивать? Легче убить, чем не убить. Как можно не красть? Как не лгать? Можно ли это вообще так жить? Можно, если есть разум, сила разума. Итак, техника такова, что йога, контроль чувств, означает, что вы обретаете могучий разум. Вы теряете шанс наслаждать чувства, конечно же, но обретаете что-то более ценное. Что-то одно выбирается, либо наслаждение чувств, либо рассудок великий. Соломон был лучше из всех царей Троицарствия, потому что Бога просил разума. И Бог ему ответил вслух, что ты единственный, кто попросил у меня разума. И ты будешь самый лучший царь, сказал ему. И именно ты сделаешь самые великие дела, именно ты это сделаешь. Что ты попросил самое важное, что человеку нужно, это разум обрести. Другие просили богатства, победы над врагами, чего угодно, но ты попросил разум, Соломон. И восхищались все царства мира Соломоном. И приходили просто посмотреть, как он проводит суды, как он общается, потому что у него ясный, абсолютно чистый разум. Потрясал всех этот человек. Абсолютная справедливость означает. Он очень быстро решал любые судебные разбирательства Соломона, обладая таким божественным разумом. И веды говорят, что вы можете обрести такой разум через служение Богу, через контроль чувств. Это называется служением Богу по-другому. Технический контроль чувств. Но другое название — служение Богу. Когда служите себе — это потворство чувств. Служите Богу — это контроль чувств. Волю Его.

есть вопрос такой. Люди, все вроде хорошие люди, стремятся к Богу, но приходят к Его разным аспектам. Вот такой был вопрос. Почему? Но я еще дальше продолжу эту вещь. Смотрите, даже те, которые поклоняются личности Бога, они хотят общаться с Ним в разных настроениях. Даже на этом не заканчивается. Даже когда люди приходят к Богу, они хотят проявлять свою любовь к Богу по-разному. Кто-то поклоняется Богу как своему господину. Вообще вот, вот ждет и думает, что бы ему сказали, чтобы он побежал и сделал. Очень нравится, да? Кто-то находится в настроении, что он заботится о Боге. Как бы вот для него что-то понянчить его, что ли, вот как-то. Кто-то находится в дружеской расе. Почему так? Ну, потому что мы все разные. Потому что у нас есть свобода. И если мы хотим проявить свое отношение к Богу, да, хотим, то в зависимости от того, как мы хотим это сделать, Господь открывается нам по-разному. Вот такой ответ. Даже для этих людей. Они хотят Его видеть таким образом. Вот вы сейчас видите Бога? Ну, видим, но не меня, я надеюсь. То есть мы видим Бога сейчас тоже. Но сейчас мы косвенно, да. Сейчас мы Его видим таким образом, потому что мы хотели так Его видеть. Бог никуда не девается, Он здесь находится. Просто мы Его не чувствуем. Почему? Потому что хотели Его не чувствовать. То есть Господь говорит в Бхагавадгите: «Ядхамам прападет, ты там стадхайва баджамихам». Как человек ко мне обращается, я отвечаю к нему соответственно. И вот те, кто хотят не видеть Его, он будет невидимым. А те, кто хочет, чтобы он был вездесущим, всепронизывающим светом, он увидит его таким образом, пройдя свой путь. Кто хочет поклоняться ему как личности, будет как личность его видеть, общаться с как личностью. Поэтому этих людей, хотя они все говорили, я хочу общаться с Богом, у них было конкретное желание, как они хотят общаться с Богом. Поэтому они и достигли разных целей. Смотрите, какая вещь. Вот опять мы с Богом, со своим представлением. Вот смотрите, ребенок, какой-то ребенок, и он же должен получить высшее образование, правильно? Он же должен, зараза, получить высшее образование. Правильно? А то ремня получит. И вот мы думаем, что Бог такой же. А на самом деле Бог не такой. Он никого не притесняет. Он никого не заставляет. Он никого рабами никого не делает. Он всегда дает свободу. И Он дает выбор. Всегда выбор дает. И поэтому в этом мире есть разные варианты того, как можно Ему поклоняться, как можно быть, насколько мы хотим ближе. И это наш выбор. И Он нас не насилует. Поэтому, может, Он и хочет, но Он не может переступить через свою вот эту вот любовь. А любовь означает, что свобода. Может, Он и хочет. Он дает выбор, но мы выбираем сами. А это чтобы он совсем не хулиганил вообще. Потому что он хуже себе делает. Если он хулиганит, он себе хуже делает. Чтобы он дальше не пошел, его шлепают.

теперь еще один фактор, который дает эго. Это то, что называется существование. Оказывается, наше тело, оно существует, пока мы хотим. Хотя, когда мы понимаем, зачем оно существует. Замечали, когда человек в депрессии, у него кризис, и он не понимает ценности, зачем жить, зачем я живу, то тело начинает разваливаться. Он начинает так вот как-то скукоживаться. У меня был период в жизни, когда я болел несколько лет. Вот. И человек, с которым я жил, с которым я общался, мы шли, кстати, тоже в Ришикеше по дороге, да. И он спрашивал, а зачем тебе здоровье? Я говорю, как бы вот это, мне я хочу сделать вот это. Он говорит, я тебе не верю. Ты говоришь без энтузиазма. Ты вообще что-то хочешь в жизни? Зачем тебе жить? Я думаю, вот это да, хороший вопрос. И если нам незачем жить, вот этого эго нет, зачем мне жить, то тогда человек и не вылечится даже. Оно разваливается будет. Здоровье также зависит от эго. Если человек сильный, и здоровье у него сильное становится. Зачем я обо всем этом говорю? Для того, чтобы подойти к моменту, за что себя уважать. Уважение означает то, кем я себя считаю. Эго значит, кто кем я себя считаю. Какое должно быть самоуважение или кем себя надо считать для того, чтобы я мог уважать, видеть хорошее в других людях? Что нужно себе ценить? Сейчас узнаем. И вот это эго, оно подобно такому компьютеру. Вот компьютер. И в зависимости от того, какое туда программное обеспечение вы засунете, поместите, он будет работать по-разному. И в зависимости от того, какое знание или понимание себя вы туда поместите, это эго будет функционировать по-разному и по-разному будет видеть ценность в других людях. И вот нас здесь, не знаю, человек 100, да? И все мы индивидуальности. Нет ни одного похожего человека здесь. Даже не по профессии, а просто даже кто-то одна профессия у кого-то одинаковая. Даже в этой одной профессии люди не похожи друг на друга. И если мы посмотрим на вот если вот эти все переливающиеся огни — это разные индивидуальности, то у нас сколько вот? 8 миллиардов, да, на Земле? 8 миллиардов непохожих людей. И у каждого свое эго, у каждого свое представление. Каждый не похож.

0: представьте, что вы приходите в себя, у вас какой-то провал в памяти, вы приходите в себя и вдруг осознаете, что вы находитесь на боксерском ринге. Боксерский ринг, напротив вас двухметровый здоровый боксер в перчатках, который с недобрым лицом движется в вашу сторону. Что вы будете делать? Отлично. То есть кто-то будет спрашивать, ну, как я здесь оказался? Это как, вы его спросите, когда он идет? Угу. Что, ну, сможете смоделировать ситуацию? Воображение работает?
1: Да.
0: Ну, смоделируйте и поймите, что вы будете делать.
1: Сначала проверять, если перчатки, может быть, я не по противнику, может быть, не нужно. Угу. Я судья. Что я вообще здесь делаю?
0: Кто-то, я вижу, руки складывает молитвенно, видимо, будет просить о снисхождении, чтобы больно не бил. Кто-то побежит, это естественная реакция, потому что мы не обладаем квалификацией биться. Кто-то сразу ляжет на ринг. Немногие нападут, но есть такие отчаянные среди вас, я уверен. Но, как правильно сказал молодой человек, как его зовут? Юрий. Как правильно сказал Юрий, мы сразу кинулись в этот обычный сценарий, когда надо что-то делать. Да? Но мы не проверили вопрос, кто я такой на этом ринге. Если я судья, мне надо судить, я начинаю себя вести так, как вот сейчас было озвучено. Или побежал с ринга, да? Или напал и сбил. Или стал желать счастья на расстоянии, пока вот 3 метра есть, и они сокращаются. Я желаю тебе счастья, да? Кто-то начал молиться. Но это вроде как все правильные действия, даже какие-то из них гуни благости. Но это обесценивает сам поступок, потому что мы заведомо действуем сложной платформы. Мы не поняли, кто мы такие. И этот вопрос, а кто я такой? Он предшествует вопросу смысла. Потому что если я являюсь этим телом, этот ответ, который ну, бессознательно транслируется современной культурой, она навязывает. То есть она не дает правильных ответов, явных ответов, четких ответов, но она создает такое пространство, такую атмосферу, в которой как бы, ну, эти ответы естественным образом проявляются. И наша культура, она такова, что этот ответ, естественный этот ответ, ты – это тело. Это означает очень простые следствия. Какие? Потребляй, работай, сдохни. Живи для себя. Живем один раз. И такая философия, она заведомо, ну, обесценивает вообще понимание жизни. И нужно пойти определенными шагами, определенными ступеньками. Вначале, ну, понять, что я этим телом не являюсь. Это тоже, кстати говоря, важно. Теоретически вроде как мы все знаем, да, потому что лекции слушаем, но практически по факту оказывается, что продолжаем себя вести точно так же, как

как это было в Брестской крепости. Знаете, что там эту Брестскую крепость держали до последнего? Фашисты вообще не понимали, как это происходит. Как маленький гарнизон может держать такую армаду? Там ехала эта танковая дивизия, очень была укрепленная. У одного немецкого стрелка было по 2 автомата. Один стреляет, другой перезаряжает. Они парами шли, вот так. Такая система у них была. Они парами идут. Один стреляет, другой перезаряжает, передает ему. То есть был шквальный огонь. Мне дед рассказывал, говорит, голову было невозможно высунуть, просто нереально. Когда, говорит, самолеты летели, небо все закрывало. То есть такая сила была мощнейшая. Что самое интересное, Гитлер изучал ведическую культуру. Он изучал ее. И он очень многие принципы ввел в принцип правления своего государства. Но использовал это против человечества. Почему я говорю, что демоны хорошо знают веды? Очень хорошо. Потому что они знают, что здесь сила. А демоны всегда привлекаются силой. Их это интересует. Гитлер искал Адхарва Шастру искал. Военное искусство. Он целую экспедицию отправил в Гималайи. Так и не нашел, слава Богу. Так вот, вот эта вот Брестская крепость, она держалась. И в конце концов, когда остался последний этот офицер, они, когда его обнаружили, он не сдался до конца. Он был весь обросший такой аскет, самый настоящий. У них рука не поднялась его застрелить. Вот такая вот сила в нем была, сила аскетизма. Он совершал аскезу, он защищал Родину. Он сказал, я умру, но я Родину буду защищать. Если он бы думал о своей шкуре, он проиграл бы сразу, в первый же день. Теперь запомните, тот, кто выполняет свой долг, Сатурн будет его защищать. Он даст ему вот эту выносливость. Вот эти все герои, которые описываются в Великой Отечественной войне, которые вот держались, вот Карбышев, например, и так далее, блокада Ленинграда, эти ленинградцы, которые держались, это Сатурн дает такую силу. И запомните, тот, кто совершает аскезы, ни один враг не победит. Это невозможно. Там находится сатурианская энергия. Никто не сможет противостоять против его силы. И вот этого офицера притащили туда, в Берлин. Гитлер хотел посмотреть на него, посмотреть на это чудо. Он, правда, выглядел очень... Когда его вели, от него все так расступались. Его просто боялись. Вот такая сила от него шла. И когда его привели, представляете, такой обросший человек, исхудавший, глаза только одни торчали. И при этом он спросил, хотя он был офицер, он говорит, ты кто? Как ты смог это удержаться? Он сказал, я Родину защищаю. Он говорит, а он говорит, сумасшедший фюрер. Знаете, что он сказал? Мне бы таких сумасшедших, я бы давно весь мир бы завоевал. И он приказал его отпустить. Представляете? Отпустите, говорит, его. Он достоин уважения, этот человек. Он не плевал ему в лицо, не бросался там на него, не визжал, не кричал, спасите меня. Он говорит, я Родину защищал. Я солдат. Таким образом, страна будет, любая страна держится на таких героях. То есть те, которые...

Ложное эго – это функция в психике, которая позволяет мне играть в этом мире роли. То есть позволяет мне отождествлять себя с чем-то, чем я не являюсь. Например, сейчас я лектор. Я должен поверить, что я умнее вас. На это 2 часа. Я должен поверить, я должен отождествиться с тем, чем я на самом деле не являюсь. Я являюсь таким же точно, как вы. Точно таким же. Но на эти 2 часа я должен поверить, что я умнее, в чем-то больше, более хорошо разбираюсь. Тогда я смогу сыграть свою роль. Правда? Я смогу действовать в качестве лектора, в качестве преподавателя. Если мое эго лектора будет слабым, или не будет у меня эго лектора, я убегу отсюда. Я скажу: вы что, меня сюда поставили, мне страшно стоять на сцене, столько людей на меня смотрит, Господи, спаси, и убегу. Спасайся, кто может. Если я выхожу из зала, мое эго должно тут же поменяться, правда? Если я сажусь в автобус, я становлюсь пассажиром, я должен принять эго пассажира, я должен расплатиться с билетершей. Правда? То есть я должен действовать уже в качестве подчиненного. Если я выхожу там в аэропорт, то я становлюсь пассажиром самолета уже, и там другие правила. И эго все время должно подстраиваться, реагировать. Да? Люди, которые не меняют свое эго, мы их считаем ненормальными. Да, я вышел, сел в автобус и там лекцию начал давать. Билетерше говорю: стоп, тихо. Сейчас я тебе расскажу таинство звука. Сиди, молчи. Понимаете, да? Это будет конфуз какой-то, нонсенс, глупость и так далее. То есть меня воспримут как психа ненормального. То есть, с одной стороны, мы видим, что у эго есть позитивные функции. Позитивная функция, оно позволяет мне играть роли. Эффективно играть роли. Чем сильнее эго, тем эффективнее я играю роль. Оно позволяет мне сохранять себя в этом мире, действовать в этом мире. И негативная функция – это то, что мы начинаем гордиться. Эго присваивает себе достижения от деятельности. Я очень крутой лектор. Я не просто, а памятник себе воздвиг, не рукотворный. К нему не зарастет, понимаешь, народная тропа. Это тоже эго. И мы называем эту функцию, негативную функцию эго, гордыней. И в Махабхарате говорится, что единственное условие, при котором человек становится дорог всем живым существам, это отказ от гордыни. Единственное качество, от которого нужно отказаться, и станешь дорогим для каждого. Просто перестань гордиться. И все тебя полюбят. Вот. И это

0: например, почему не надо с пьяным разговаривать? Самый лучший вариант, что сделать? Просто уйти сразу. Потому что в конечном счете будет, ты меня уважаешь, а дальше исход известен.
1: А если ничего не будет?
0: Так нет.
1: Ну, можно уйти ситуации.
0: Но, например, надо сына оставить, выйти в дом, пока он не успеет. Если сразу уложить не получилось, нужно уходить.
1: Если муж.
0: То же самое. Дорогой, ложись спать. Да, завтра поговорим, все, ложись, пожалуйста. Но это будет действовать тогда, если жена приняла своего мужа, приняла его, вот эту зависимость. А если она внутри ненавидит его за то, что он пьет, или мать сына ненавидит за то, что он пьет, то вот будет как раз вот это. Я с порога. Опять ты здесь. Тогда нужно заранее уходить.
1: Это из-за ненависти такой.
0: Конечно. А вы знаете, почему у жены муж пьет? Потому что у жены сухое сердце. Она его не любит. Она ему теплоту, вот эту заботу женскую, не дает. Она скупает. Поэтому он пьет. Я не оправдываю мужчин. Это недоразвитый мужчина, потому что мужчина не должен черпать свое вдохновение в теплоте сердца своей жены. Мужчина должен в чем вдохновение черпать? В возвышенной цели. Оттуда вдохновение идет. Тогда неважно, дает жена тепло сердце, не дает, не имеет значения. Дает прекрасно, значит, рядом с тобой соратник. Можешь открывать ему сердце и общаться, глубокие отношения строить. Не дает, Бога ради, значит, нужно жить параллельно, нормально, все спокойно. Уважать можно всегда. Понимаете? То есть, но если такое есть, значит, жена должна думать о том, что у меня сухое сердце, и нужно молиться Богу, чтобы оно оттаяло. А можно вечно всю жизнь его это упрекать в том, что он такой вот слегкой высшей цели не имеет. И понимаете, если мужчина пьет, то это он уже как животное, понимаете, если человек когда пьет, он просто животное по своему уровню развития. И требовать от него, чтобы он вдруг себе поставил эту возвышенную цель, бесполезно. Единственное, чем можно помочь таким людям, их можно просто поместить в атмосферу чистоты. То есть в атмосфере чистоты максимально доступны ему. То есть их нужно кормить освященной пищей по возможности. Понятное дело, что они колбасу будут всему предпочитать. Но иногда все-таки будут есть там гарнир и салат. И вот эта пища должна быть освящена. Их одежду нужно стирать с молоком. Их нужно полы мыть в квартире, где они живут, с навозом, чтобы все у них было каждый день чистое, свежее и вот это постиранное вот в таких очищающих жидкостях. А самый лучший вариант их на пару месяцев куда-нибудь в монастырь по этими трудниками, чтобы они там за еду работали. Это самый лучший вариант.
1: Так в монастырь не берут, как если
0: вы привести. Вы ошибаетесь. Вы в скольких были?
1: В пяти.
0: Это означает просто, это локальная проблема. Я лично знаю множество случаев уже, когда люди просто договаривались. Нужно просто узнать, где берут. Вот именно бабу какую могут не взять, но есть специальные, вот, сейчас уже даже специальные делают, как лечебница, не лечебница называется. Они берут немного людей, которые страдают вот такой зависимостью, чтобы совокупная духовная сила монахов, которые в этом месте есть, была сильнее, чем количество грехов этих людей. Там обычно 10-20 человек, не больше. Сразу. И они какое-то время там просто трудятся. А монахи молятся постоянно в этом месте. И все. Нужно найти это место, понимаете? Не все могут быть, согласен, не каждый монастырь будет, не пытаться там меняться. Но сейчас есть такие вещи, целая программа, вот, по крайней мере, в Русской Православной Церкви целая программа такая есть по реабилитации людей с алкогольной зависимостью и наркоманией.

Ну, историю про Вайшу расскажу, интересную историю. Значит, как-то Вайша набрал его звали Рамдас Капур, 15 век, Индия, Уттар-Прадеш, едет, баржа, огромная баржа, соли, кучу денег, раньше соль была очень дорогая, и едет в Агру, по Ямуне, Ямуна, река в Агру, вот с Дели, наверное, как-то вот так. Вот. И неожиданно где-то посреди джунглей эта баржа села на мель. Села на мель, и это опасная ситуация, потому что первый момент может смыть всю соль, дырочка раз, и соль уехала. Вот. Второй момент – хулиганы. Хулиганы там в джунглях живут. Вот. И они могут напасть, все забрать. И он так расстроился. Вы понимаете, да? Жалко как-то, и жизнь хочется, и денег тоже хочется. Природа же. Денег хочется, терять жалко. Вот. И он, знаете, не знает, что делать. Приуныл, смеркается, еще чуть-чуть, и хулиганы могут появиться. И тут какой-то мальчуган ему там махает рукой, говорит: дядя, там вот наверху один брамен живет. Спроси у него, может, он тебе поможет. Он заходит, сидит брамен, там под деревом, брамен наверху, сияет. Как в своем каком-то таком мире, он там вот там принципы духовные, с Богом как-то общается. Он к этому брамену говорит: слышь, брамен, что делать-то, а? Что делать? Он говорит: молиться надо. Ну, я так вот сказал, вы не поверили. Но тот, когда сказал, чувствую, ну, говорит, точно надо молиться. Замечали, люди говорят про Бога, ну, где-то мы верим, а где-то мы не верим. Потому что зависит от того, сам человек-то что-то чувствует или нет. И он так ему сказал, говорит: вот там вот алтарь, иди туда и вот доверься Богу, как он решит. Он говорит: да, давай. И он подошел: Господь, вот на все твоя воля, как решишь. Но если что, за мной не заржавеет. И бухнулся туда. Отдельная история, почему это произошло, без подробностей. И как только это сказал, неожиданно баржа сдвинулась с мели. Он посмотрел: ничего себе, так правда, что ли? Ну, знаете, он вдохновился, думаю. И так как он пообщался с этим браманом, у него, ну, как-то очистился, как-то он стал более, ну, более возвышенные мысли у него появились. О бренности существования как-то вспомнил. Что надо как-то жить по правилам. Как-то правильно надо жить. И вот с такими мыслями он, значит, в Агру приезжает, продал с невероятной прибылью и построил для этого брамана целый храм. До сих пор этот храм существует во Вриндаване. Это визитная карточка Вриндавана. Если вы наберете Вриндаван, то первое, как раз этот храм появится. Храм Мадан Махана. Вот. И этот Вайша Рамдас Капур, не то, что он там написал такую огромную доску мраморную. Этот храм построил Рамдас Капур, самый знаменитый из всех вайшев. Знаете, он очень смиренно сделал. Он сделал маленькую такую, маленькую фигурку свою и поставил ее вот в самом низу этого храма. Вот когда храм моют, то вода, которая вот стекает из этого храма, нальется на эту фигурку, чтобы он мог, как сказать, вот смиренно, что, знаете, я просто слуга. Вот это вообще.

Вигьяна Майя, означает концепция достойной человеческой жизни. Вигьяна означает разум, разумное существование. Что такое разум? Разум – это тонкая часть нашей психики, отвечающая за знание. И есть разные виды знания. И веды говорят, что единственный вид знания, который достоин человеческой формы жизни, это знание о том, что я душа, о том, что есть Бог, и о том, что у меня есть с Ним отношения. Называется духовное знание. Три аспекта всего имеет. Я душа. Изучать надо, что я вечный, что есть Бог, и какие у меня отношения с вечностью, то есть с Богом, с этой высшей силой, высшей личностью. Когда человек доходит до этой концепции жизни, то все, что окружает его в этом мире, все эти игры, которые происходят между людьми, они встают на второй план, потому что он видит, что есть что-то более ценное в жизни. Веды объясняют, что ты взял с собой в жизни, психическое тело не умирает. С тем ты в следующую жизнь пойдешь. Первые две концепции «Анна Майя», «Мана Майя» означает «животная жизнь» на 100%. В следующей жизни 100%. Следующая концепция «Мана Майя» – возможно получить человеческое тело. Но «Вигьяна Майя» всегда означает развитие. Если человек дошел до этой концепции жизни, он хочет, живет для чего? Для того, чтобы понять, как жить правильно. Он живет для этого. Ему больше не нужно просто жить. Он хочет понять, разобраться в этой жизни. Он хочет прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Тогда он никогда не попадет ни в животные формы жизни, никогда не будет в проигрыше. Есть такой великий мудрец Чинаки Пандит. Он писал как раз об этом, что самое большое богатство человека, которое он получает в своей жизни, это богатство называется духовное знание. Оно всегда ему в жизни поможет. В следующей жизни он всегда получит удачу. И пятая концепция, самая высокая, концепция святости, называется Ананда Майя. Ананда означает счастье. Это осознание себя душой. Когда человек почувствовал, что он вечный. Вот смотрите, душа имеет всего три аспекта. Первый аспект – вечности. Второй аспект – знания, духовного знания. Третий аспект – счастье. Когда человек почувствовал себя душой, что он вечный, что он должен стремиться к то, как к высшему знанию, о том, кто такой Бог, кто такие люди окружающие, что они тоже души. Понимаете? Означает чистые, светлые, любимые, не означает противные. Душа, она чиста по своей природе, а означает наполнена счастьем. Когда он чувствует, что он вечный, что надо для вечного действовать, когда он чувствует, что все наполнены счастьем, надо учиться видеть их такими, и в этом заключается знание, тогда человек обретает высшее счастье в своей жизни, высшее счастье. И там тоже целая жизнь. Есть разные градации этого высшего счастья.

И нормально, когда ваши чувства как-то всколыхиваются, да? Но если прошло 5 дней, вы все в том же состоянии. Если прошло полгода, вы все в таком же состоянии. 10 лет в таком же состоянии, это уже большая проблема именно наша. Это мы держимся за эту ситуацию, не хотим ее отпустить. Ум научился наслаждаться внутри страданий. Мазохизм такой. Вот, поэтому нормально. Вы знаете, что любовь у нее путь змеи. И гнев одна из сторон любви, которая дает почувствовать вкусы другие. Это как перчик в наших взаимоотношениях. Поэтому это нормально периодически ссориться, нормально периодически выяснять отношения, нормально периодически повышать тон. То есть мы живые, и отношения, они тоже живые, да? Но ненормально продолжать дуться в течение продолжительного времени. Хотя небольшая ссора, небольшая обида и небольшое дутье губ женщины, это придает тоже шарм взаимоотношениям. Поэтому это нормально. Не надо ожидать, что теперь вот раз у нас с тобой любовь, ты должна быть все время улыбающейся кошечкой на пианино. Это неестественно. Вот, поэтому это то, что касается вот психологических вещей, которые вы должны научиться, во всяком случае, вот хотя бы это сделать, потому что многие люди говорят, а что еще? Ну вы это для начала сделаете хотя бы, да? Если вы это сделаете, вы увидите колоссальные вещи, будет высвобождаться очень много энергии. Сами себе помогите. Следующий момент, очень важно, это психологические вещи. Еще такие есть психологические вещи, которые я часто рекомендую на своих семинарах. Если у вас есть какие-то люди, на которых вы сильно обижены, на которых у вас есть какие-то там претензии и так далее, научитесь писать им письма. Есть такая замечательная книжка. «Здравствуй, небо» она называется, по-моему. Одного духовного учителя. И я вот сейчас с удовольствием ее читаю, вот буквально эти дни. И он, это очень высокого уровня духовная личность. И он пишет каждый день письма. «Здравствуйте, два гриба, которых я вижу», да? И он с ними разговаривает, он учится чему-то у них. Потому что учиться можно всему, у всех абсолютно. Например, он видит обледенелые деревья и говорит, боже мой, это же сколько надо действительно обладать каким терпением, стоять вот в таком состоянии, да? А потом все равно, когда это все спадет, расцвести, да? То есть абсолютно всему он пишет письма. Это действительно поистине такая духовная личность. И я тоже всегда, я знаю точно, очень часто своим пациентам рекомендую писать письма. И эти письма, вполне вероятно, вы никогда не отправите никому. Может быть, даже вы просто их сожгете. Это тоже нормально. У вас есть замечательная река, и пепел в реку отправляете, и таким образом будет отпускаться. Вы увидите, как это работает. А еще лучше, если вы напишете письмо, а потом утром получите ответ от этой личности. И вам 100% ответ придет. И ответ придет совершенно не такой, как вы ожидаете. Если вы будете делать глубоко и искренне, вот как кто-то сделал этот сценарий искренне и глубоко, и действительно увидел, что это работает. То же самое письма. Потому что ментальная энергия, ваши все обиды имеют ментальный характер. И как мусор физически мы веником выметаем в корзину, точно так же ментальный мусор мы должны вынести в ментальную корзину.

Понимая различия, одновременно видеть единство. Понимаете? Понимая различия. Например, мать, отец и ребенок. У них есть различия в чем? В некой иерархии статуса. Статус матери и отца выше. Это означает, что они могут что этим? Злоупотреблять. Они могут подавлять в ребенке, допустим, или в своем сыне, неважно, в дочери. Они могут подавлять чувство внутреннего достоинства. Они могут его не очень ценить. И они могут его как бы доминировать над ним. Потому что у них есть власть. Власть дана им просто судьбой. Потому что они оказались в этом положении. Или вы приходите в организацию, а в организации есть руководитель. А руководитель в иерархии организации фактически это его продолжение его энергетики. Это вся его энергетика, которую вы входите фактически в его систему. И он во главе стоит этой структуры. И это власть. И он может помочь, и руководитель может помочь раскрыться возможностям своего подчиненного, увидеть его таланты или помочь ему самому раскрыть таланты, поверить его. Он может быть предан своему руководителю и может принять его идею, его структуру как дело своей жизни. Оно такое бывает, если он чувствует, что о нем заботятся, его понимают, его видят, как бы, и у них есть некое внутреннее единство, иногда такой счастливый случай происходит. Хотя он не является случаем, он является результатом внутренних усилий, такой какой-то определенной работы, долгосрочной работы. Вот. Итак, есть власть, но есть различия в положениях, но мы должны чувствовать внутреннее единство, что внутреннее. Мы равны. Я думаю, что, может быть, сегодня эта вот тема с единством, она будет понятна, когда я попробую рассказать о неких наших духовных, о неком духовном контексте вот этой темы вообще. Ну вот, что в духовном смысле мы все равны, но в материальном смысле мы разные. Материальная природа разделяет нас, мы все по-разному обусловлены. И мы видим много этих различий в обусловленности. В психологии только куча всяких модальностей. Там есть там описание там, холерик, сангвиник, кто там? Потом, значит, эти соционика там 16 социотипов, эти кто они, интуиты, рационалы, кто они? Потом есть описание аудиал, кинестетик и визуал, да. То есть есть разные модальности. И все про что? Это все под разным углом видят наши различия, разную нашу обусловленность. И это хорошее дело, понимать эти различия, разбираться в этом. Но не менее важно знать, в чем мы едины. И внутренне мы всегда, как сказать, мы все равны друг другу. Это про уважение. Если я ниже кого-то по статусу, я могу уважать себя, жить с достоинством. А если я кого-то выше, я не должен наступать на чье-то достоинство. И так я буду защищен. Это тоже некий принцип важный. Это принцип, фундаментальный принцип, на котором строится творение. И тогда я могу быть защищенным.

Так как ведическое знание, оно является, ну, не рукотворную природу имеет, то есть оно не создано каким-то человеком, да, обычной личностью. Это знание, оно исходит от совершенного существа, да, то есть непосредственно от Бога, вот, то, соответственно, оно описывает также, ну, скажем так, не совсем, ну, как бы не ограничивается рамками той реальности, к которой мы привыкли. То есть, как известно, мы живем в трехмерном мире, да, то есть у нас есть три точки координат, да, то есть высота, ширина, да, и что еще? Ну, глубина, да, можно так сказать, да. И также есть четвертая категория — это время. Наше сознание, оно привыкло в этой плоскости, ну, как в этих плоскостях функционировать. Но ведическое знание, оно описывает, что наша Вселенная, у нее существуют различные так называемые мерности пространства и времени. Говорится, что в целом существует 64 измерения. То есть на одной из высших планет материального мира, Сатья-Локи, там 64 измерения пространства и времени. И в этой связи, ну, можно провести такое сравнение для того, чтобы понять, как работает, ну, вот эта система вот этих измерений в целом. То есть мы, живя в трехмерном пространстве, мы можем наблюдать то, что происходит в двухмерном и одномерном пространстве. То есть двухмерное пространство — это что? Это плоскость, да. То есть вот лист бумаги перед нами, да. То есть только высота и ширина. То есть мы, например, пишем что-то, да, и это только, ну вот, оно не является объемным каким-то, да, то есть мы можем видеть, что происходит в этом пространстве, то есть контролировать. Ну, например, существует описание определенной планетной системы, низшей, например, планетной системы или адские планетные системы. Там не три измерения, в некоторых из них существует только два измерения, то есть плоскость, они живут в плоскости. Те живые существа, которые находятся в этом, на этих планетных системах с данной кратностью измерений, они не могут воспринимать нас, в принципе, потому что мы находимся, ну, как бы в другой системе координат. То же самое одномерное пространство — это фактически точка является. Ну, это также, да, достаточно сложно для восприятия, но так или иначе это описывается. То же самое, соответственно, более высокие уровни мерности мы, соответственно, также практически не имеем возможности воспринимать адекватно. Но они нас могут воспринимать. То есть это некая градация существует во Вселенной, в том числе и знания. Некоторые воспринимают, которые обладают, ну, какими-то тонкими способностями. Они могут воспринимать определенных сущностей из других пространств. То, что там экстрасенсами называется, в какой-то степени, да, описывается. Да. Те, кто с ума сходит. Это сложно разграничить. Потому что у нас нет, ну, как бы, не предусмотрено особых органов действия в этих других пространствах. Ну, так или иначе, к чему я это описываю? Я это описываю к тому, что вот это вот описание, эта теория, оно исходит из ведического знания, которое базируется на многомерности пространства и времени. И оно в, ну, как бы для нас, в нашем понимании, оно, ну, выглядит несколько схематично. То есть оно описывает некий алгоритм, принцип, но вот так, чтобы вот просто нашим ограниченным сознанием это все понять до конца, достаточно сложно. Есть такой трактат, который называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам». И там 12 песен, по-моему, в пятой песне там описывается структура нашей Вселенной с точки зрения полубогов. Но достаточно сложное там описание, сразу говорю.

Теперь дальше. Есть очень важное замечание. Я вам уже говорил, да, что гнев проявляется либо как агрессия, то есть как гнев по-мужски, как обида по-женски. Так вот, в семье есть одно очень важное условие. Если мужчина в семье гнев проявляет по-мужски, а женщина по-женски, то в такой семье есть шанс сохранять отношения, даже если супруги продолжают гневаться. Вы заметили, есть такие удивительные семьи, они постоянно ругаются, то есть мужик ругается в основном, женщина обижается, но они живут вместе. Парадокс, да? Чего мучаетесь? Они не мучаетесь, это их лила такая вот игра. Такое бывает. Но если в семье все переворачивается, то есть жена гневается, а муж обижается, все, это капец. Это надо останавливать, иначе эти отношения будут разрушены. Потому что ни то, ни другое неблагоприятно. Для женщины, вот если чувствуете, это обижают, надо обидеться, не надо гневаться. Почему? Потому что обида означает, энергия идет, работает по-женски, а у женщины левый лунный канал 6 раз сильнее правого, психический канал имеется в виду. Поэтому реагировать на агрессию, там какое-то неадекватное поведение по-женски, то есть обидеться для женщины во всех отношениях благоприятно, чем гневаться. Понятно? Потому что психика сильнее с лунной стороны, с левой. Означает по-женски проявить себя. Обидеться, поплакать, пойти там, все, уйти, это нормально для женщины. Если женщина гневается, ярко проявляет именно вот по солнечной, по правой стороне, у нее начинаются проблемы сначала с психикой, потом со здоровьем. Понятно? А для мужчин наоборот. Мужчине лучше поорать, потопать ногами, там, глазами повращать вот так. Вот, а потом успокоиться. Потому что у мужчин наоборот, у них солнечная правая сторона в 6 раз сильнее левой. И им лучше проявлять это вот по правой стороне. И на самом деле женщине гнев мужа терпеть проще, чем его обиду. Вот согласитесь, когда мужик проорался, ну проорался, успокоился, и все. Но когда он обижается, это невыносимо просто терпеть. Он ходит такая, захватывает, смотрит, как на испражнение вечно. Это невозможно терпеть. Невозможно просто. И мужчине, между прочим, знаете, мои хорошие, что мужчине женский гнев так же безобразен, как для женщины мужская обида. Мужчина никогда не примет женское вот это вот. Вообще, это полностью рушит отношения. А когда женщина плачет, обиделся, плачет, у мужчины возникает, если что-то она не так что-то сделала. Мужчина безоружен перед женскими слезами. Так же, как женщина, в принципе, безоружна перед мужским таким гневом. Она не сопротивляется при этом, ну все, выстрелил, ну и сдулся. Как только форму пельменя принял, все, можно уже договариваться.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

И много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дритараштры? То есть, ну, Арджуна, он косвенно намекает, что, ну, что даст ли мне столько же наслаждений духовная жизнь, сколько мне приносят мои материальные амбиции. Сколько мои материальные желания мои приносят мне. Ну, вот наслаждение. Даст ли мне столько духовная жизнь или не даст? Ну, то есть, ну, Арджуна как бы этими вопросами намекает, что не даст, естественно. Иначе бы не было, если бы он знал, что даст, то он бы не задавал эти вопросы. Но он внутри что думает, что духовный, к сожалению, духовная реальность, она более скудна, чем материальная. Да? Ну, потому что человек еще, ну, почему такие вопросы? Ну, Вишванатха Чакраварти Такура, он говорит, что такие вопросы Арджуны, они преследованы невежеством. Из-за того, что Арджуны еще нет никакого понимания духовности. Из-за того, что вот этот вот аванс первичный дал серьезный импульс, вот это вот первичный контакт с Богом и первичный контакт с чем-то чистым и таким искренним, чистым и вот таким природным, да, вот нашему естеству, духовными знаниями, либо какими-то благостными знаниями. Да? Ну, он дал как бы вот этот первичный импульс духовный, общение с Богом. Но в конце концов, ну, вот этот первичный импульс, ну, это же не так, как в фильме «Матрица», да, втыкает просто тебе кунг-фу туда, и ты и уже можешь драться. Да? То есть это же не так, да? Или там ну, воткнули там, тебе еще что-то там в голову, там у тебя оружие такое вылезает. Да? Это же не так, да? Духовный процесс так не происходит. И хотя кажется, что так оно и есть, что я все уже узнал, но на самом деле Арджуна, ну, как бы, ну, преданный еще в невежестве находится. Он еще не понимает, ну, в принципе, что такое духовная жизнь. Не понимает механизмов, инструментов нет никаких. То есть он только познакомился со своим внутренним миром и познакомился с Богом. И первый контакт вот этого, да? Ну, такая встреча после долгой разлуки, она принесла огромное вот такое, ну, огромное счастье первичное, да? Но потом, когда привыкли к этому состоянию, то счастье ушло. Ну, поскольку, ну, это все равно, что, знаете, как два друга старых встретились, обнялись, а дальше не знаешь, что делать. То есть нечем порадоваться, ну, много времени прошло, допустим, там 5-10 лет прошло, да, и два друга встретились, обнялись, но они, ну, как бы, ну, представьте, да, если бы они пытались сразу же получать наслаждение друг от друга, ну, от отношений, это же не получится, потому что ничего не знают. Максимум это можно что-то вспомнить старое, но это быстренько все, но это может даже не актуально быть в текущих обстоятельствах, да, и что люди делают? Они начинают узнавать, а у тебя что нового, а расскажи, как ты там. Они начинают мировоззрение друг друга узнавать историю жизни до этого момента и так далее. И то же самое преданному, ну как бы преданному, по идее, нужно делать. Ну, то есть человек, который ищет Бога, по идее, тоже нужно делать. Но вот на этом этапе, ну, Арджуна понимает, что, ну, что он как бы не может, ну, он не понимает, ну, сколько счастья ему даст духовная реальность. Вот. И хотя в теории, где-то там глубоко внутри, мы понимаем, что это, ну, даже сравнивать нельзя эти вещи. Потому что это разные миры, ну, это разное, скажем так, измерение счастья. Вот. Вот. Но Арджуна не обладает никаким знанием о Боге, и поэтому что он делает? Он скорбит просто, что... Не хочу, потому что я там не буду счастлив.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: как если тоже это известная анекдотическая история, это даже реальная история. Вот. Когда одного человека в Африку послали продавать ботинки, там, да? Nike, кроссовка или что-то такое. И он через буквально через неделю-две приехал, сказал, невозможно, там все босиком ездят. Ой, ходят все босиком, невозможно там продать ни одного кроссовка. Вот. Ну, решили так для страховки еще одного послать. Тот через день пишет, мне, пожалуйста, там несколько тысяч кроссовок пришлите. Что такое? Такие возможности, все босиком ходят. Поэтому, если сейчас на вас кто-то не смотрит, это не значит, что все возможности закрыты. То есть посмотрите, столько мужчин, столько женщин, они, да, то есть они только ждут, может быть, чтобы отношения наладить. Вот, нужно попробовать здесь. Обязательно найдете более-менее подходящего. А идеала не будет никогда. 100% идеала не будет. Потому что идеал – это то, что делается, а не то, что обретается. Да? То есть к идеалу можно прийти только потом, имея уже отношения 5, 10, 20 лет. Потом, может быть, идеала вы не достигнете. А сразу его не будет. Люди разные.
1: Да, то есть как бы это не только касается того, что там, если у меня с одним не получилось, то это все трагедия, да, там. Это также и касается, когда уже получилось, да, то есть и это все прекрасно знают, что когда получилось, это только начало. То есть это еще начало огромного пути, который нужно будет пройти. То есть и дальше тоже нужно будет очень много работать, потому что любовь настоящая – это плод огромного труда. Да, как бы это известно всем, да, потому что обязательно есть ссоры. Например, один святой, наш любимый святой, он всегда говорит, что ссоры в семье – это как специи в блюде. То есть не нужно думать, что если вы ссоритесь, например, со своим любимым, то это просто крах вашей жизни. Ничего подобного. В конфликтах часто рождается истина, да, и в этих конфликтах вы можете узнавать друг друга еще больше, да. Узнавать, например, не через 40 лет, что ваш мужчина, он, ваш муж, он любит мякиш, да, в хлебе, а сразу на первом году жизни, да, спрашивают, что ты больше любишь, да, там, или как там. То есть это нужно учиться, да, узнавать друг друга этому. Вот. А вот в этом вопросе я хотела бы еще добавить, о котором говорил мой супруг, что важно вот эти попытки совершать, да, как бы, но опять же, женщина, она должна понимать, что не нужно бросаться с головой, да, то есть определенные ограничения. Мы говорили о том, что любовь – это как бы много, как это, компонентное такое определение, то есть очень много всего туда входит, и поэтому есть масса других вещей, кроме постели, да. Поэтому женщина, она себя обезопасивает и таким образом, как бы вступая в отношения с противоположным полом, все будет нормально, то есть она будет обезопасена. Вот. Поэтому главное здесь как бы вот понимание того, что все в твоих руках, да, как бы. И судьба, она может меняться, это известно, это и астрологи говорят. Если применять определенные, да, там, правила, определенные практики, например.

Tadi Yeshi, Tad Yeshu.

Что вы можете посоветовать паре в сексуальных отношениях, прямо со сцены? Если у мужчины желание больше, чем у жены, он мотивирует это тем, что редкий секс грозит, старый трюк, дорогие мужчины, старый, древний трюк вообще, заболеванием простаты. Ну, то есть уже не модный, он в 21 веке уже все отработано, уже не смешно. Заболевание простаты. А мне больше важна глубина отношений. И голый секс только опустошает. Женщины вообще избегают слова. Меня несколько раз женщины упрекали, почему вы так часто слово «секс» произносите в лекциях, связанных с этой темой. Я говорю, а какая альтернатива? Они говорят, ну зачем так грубо вот так в микрофон просто «секс»? Я говорю, что я должен говорить? Ну тоже «секс»? Они говорят, ну можно. Близкие отношения. Природа женщины, природа мужчины – достижение цели. Поэтому он это называет коротким и четким словом – победа. Для мужчины это слово переводится как победа. Женщине нужна победа, женщине нужны отношения. Она называет близкие отношения. Но есть своя определенная логика в движении энергии сексуальной, и важно знать, что если женщина начинает нечаянно или чаянно воспринимать мужчину как похотливое животное, то в этом смысле, в этой ситуации у него сексуальное желание становится еще сильнее. Итак, энергия сексуальная движется вверх, она активизируется, естественно, общение полов противоположной энергии, женская и мужская. Энергия активизируется. Она активизируется для чего? Для роста, для того, чтобы, двигаясь вверх, раскрывались активизировались психические центры, и мужчина мог достигнуть совершенства. То есть этаж первый, если вы слушали лекцию Олега Геннадьевича, вы исследовали этот вопрос, этаж первый можно назвать мужчина-солдат. То есть он призван покорять и побеждать. Поэтому секс в грубой форме – это просто победа. Второй этаж – офицер. Появляется качество благородства, желание опекать, а не просто использовать и побеждать женщину. То есть офицер – некоторое благородство. Так, это центр Венеры. Третий – это герой. Мужчина готов брать ответственность. Третий центр, солнечный центр. Четвертый – это что? Близкий друг. Близкий сокровенный друг. Пятый центр – что? Поэт. Шестой центр – аскет, подвижник. И седьмой – это святой. Вот по этим ступеням, можно так, короче, просто вам запомнить, мужчина развивается, если он может контролировать сексуальную энергию. Поэтому веды прославляют целибат, воздержание в сочетании с духовной практикой. Но если эта энергия, стараясь двигаться вверх, натыкается на препятствие, один из психических центров, например, сердечный центр, близкий друг, мужчина не чувствует женщину близким другом, потому что она его не считает своим близким другом, то энергия причиняет большие страдания, то есть человек чувствует дискомфорт. Препятствует движению мощной жизненной энергии, психической силы огромной. Из-за этого мужчина страдает. Из-за этого, угадайте, если энергия не может двигаться вверх, то куда она будет тогда пытаться найти выход, чтобы почувствовать облегчение, чтобы решить эту проблему? Она будет двигаться вниз. И когда она двигается вниз, она создает ощущение огромного желания, чувственного наслаждения, вот наслаждения именно сексуальными отношениями. Огромного желания, проблемы. Это самое, кстати, по Аюрведе, это самая важная, жизненно важная энергия. Шукра, семя. Следующая стадия ее трансформации, сублимации, это сияние, которое называют теджесом мужчина, сияние, мощь, привлекательность. Вот это сияние, которое рисует сзади за изображениями святых на иконах. Поэтому, если центры закрыты, то есть женщина не относится к мужчине с нежностью, как друг, пониманием, с лаской, то, конечно же, будет желание сексуального мужчины возрастать все больше и больше. Почему у женщины нет, почему психика женщины не переживает такого же стремления к близким отношениям? Потому что ее энергия изначально находится уже наверху. Девочка, русский корень слова девочка, девушка, дева, совпадает с санскритским корнем Бог, дева. Дева, девственный, девочка, девочка моя, дева. Поэтому чистота женщины уже цель жизни женщины в том, чтобы сохранить эту чистоту. Энергия уже высоко. Цель жизни мужчины в том, чтобы поднять ее. Для этого он должен получить благосклонное отношение к себе, заботу матери, расположение друзей, поддержку единомышленников и трепетное нежное отношение женщин, которые рядом находятся с ним.

а что такое этот мир? Что такое материя? Я думаю, какой необычный вопрос. Обычно про карму спрашивают, да? Как ее там нейтрализовать, да? А тут спрашивают, что за материя? Из чего она состоит? Что веды говорят о том, что такое этот мир? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Оказалось, физик, студент-физик. И они проходят сейчас квантовую механику. И согласно квантовой механике, ну напомню, кто забыл уже. Согласно квантовой механике, материя, которая вот так надежно, да, такая стабильная, да, состоит из каких-то атомов, кирпичиков, да. Оказывается, когда они залезли внутрь этой материи, в эти атомы, да, то там нашлись такие частички, называются кванты, кварки, кванты, ну, вот одним словом, какие-то частички. И когда они стали исследовать эти частицы, то оказалось, у них вот эта крыша стала, ну, съезжать. Еще Ленин предупреждал, что физика до добра не доведет. Ленин предупреждал в своей статье, что эта физика, когда будет изучать материю, основу всего, они докопаются, что материи, оказывается, нету. И оказывается, что вот эти, это все он мне рассказывает, это пока не я, он мне рассказывает, что, представляете, эти частички, это уже не частички, это волна, это вибрация. Подождите, то есть все это не из частичек состоит, а все это оказывается вибрация, волна. То есть думали, что это частичка, а оказалось, что это волновая функция. И вот все, что мы видим внутри, на тонком плане, да, не на тонком плане, а в какую-то вот туда-туда глубоко залезть, все это не вот это, а все это волна какая-то. Я говорю, что веды об этом говорят? И я тоже не ударил грязь лицо, сказал, а веды говорят? Я недавно просто слушал эту тему, лекцию. То веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень. Вот я сейчас говорю в микрофон. Это ведь звук. А что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон. Что нужно, чтобы она туда попала? Как вы думаете? Нет, надо, чтобы вот здесь что-то вибрировало. Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный звук. И есть более тонкое колебание. Это если грубое, то более тонкое колебание, которое приводит к этому, это в уме происходит. Но оказывается, еще более тонкий звук есть. Чтобы в уме у меня вот эти мысли, да, купить мне что-то, поесть мне что-то. Мысли есть же такие, да? Откуда эти мысли появляются? Откуда эти вибрации появляются? Чтобы эти вибрации о еде появились, что должно появиться вначале? Да, оказывается, желание – это тоже вибрация. Желание – это вибрация. Получается, есть вибрация в форме желаний, которая приводит к тому, что начинает вибрировать ум. И когда вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться, строить что-то, да, уже вибрации на грубом плане происходят. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось, правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал, это значит, что какое-то желание было, а не какая-то идея, план какой-то был у этого мира, и это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал, и то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется.

Многие прелести Кали-Юги мы застали уже будучи зрелыми людьми, то есть до каких-то пор как-то мы были от них ограждены, защищены. Она прогрессирует, тем не менее, и мы столкнулись с ними, будучи зрелыми людьми, там порнография, наркотики, и в принципе мы как бы не сильно так подвержены этому, то есть мы не кинулись сразу на все эти блага, правильно? Но представьте, рождается молодой человек, скажем, ребенок рождается и вырастает юноша, сейчас те, кому по 15-16 лет, они в очень рискованном положении, гораздо более рискованные, чем было у нас, да? Потому что хоть какие-то, пусть искусственные рамки, там, политические, социальные, налагались на многие, то есть создавались моральные нормы определенные искусственно, ограничения на порнографию, на распространение наркотиков и так далее. Сейчас этого нет. И тем не менее, кто-то приходит сюда абсолютно добровольно. Веды говорят, что в этот век для того, чтобы родиться здесь, на уровне планет, которые веды называют средний уровень планет, то есть всего 14 уровней, лекции доктора Тарсунова по астрологии и по строению тонкого тела, кто этой темой интересуется, можете подробнее эту изучить ее. Он рассказывает подробно о том, каковы условия на этих 14 уровнях планет, какие тела у людей, какой уровень сознания у них и так далее. Мы относимся к среднему уровню планет, и это место уникально тем, что только отсюда человек может покинуть материальную сферу. Уникально это место, согласно ведам, в том, что только с Земли человек может, потому что говорится, что только на средних планетах человек может создавать новую карму. Итак, новая карма, она на санскрите называется криаман-карма. То есть карма не та, которую мы пожинаем как плоды определенные обстоятельства или ситуации, а карма, которую мы заново делаем, заново. То есть менять свою судьбу реально. Судьба идет своим чередом, но для людей, рождающихся здесь, дается возможность делать какие-то действия, которые создают судьбу. Не просто пожинать ее, просто реагировать, понимаете, просто реагировать. Как этот мячик в игральном автомате, шарик такой, если игральный автомат, его там две такие лопатки швыряют, и он там бьется об разные препятствия, да, набирая очки. Здесь мы думающие шарики, шарики, которые не катятся просто под наклону, да, обратно к пружинам этим автоматам. Мы выбираем сами траекторию. Можем выбирать, а можем игнорировать это. И вот эта способность выбирать, способность самому определять траекторию своего движения в определенной степени, называется криаман-карма. И криаман-карма есть только здесь, на средних планетах. И то, она есть только для тех живых существ, которые имеют по природе свою свободу выбора, то есть человеческие живые существа. Веды говорят, что существует 8 миллионов форм жизни, не имеющих свободу выбора, 400 тысяч форм, имеющих свободу выбора. Причем, можете представить, эти 400 тысяч форм, диапазон их свободы выбора очень разный. Например, гренландское какое-нибудь племя, которое живет в Гренландии какой-нибудь, у этих людей есть 11 слов, которые обозначают разные виды снега. Снег свежевыпавший – одно слово, снег слегка подталый – другое, снег подтаявший и замерзший с настом – третье слово. И так 11 вариантов снега. И ни одного слова, обозначающего Бог. Такого понятия просто нет вообще. Его просто нет. Поэтому ни о каком духовном прогрессе, ни о какой реализации, ни о каком самосознании, пока человек находится в тех условиях и говорит на этом языке, просто невозможно. Просто такого понятия нет вообще. Его надо или импортировать, или кому-то изобрести. Поэтому очень разные формы жизни. Вы не относитесь к тем формам жизни, у которых 11

0: У меня такой вопрос. Брак надо регистрировать обязательно, да? Но регистрации обычно еще идет свадьба, то есть сам праздник, мероприятие. Вот. И наблюдаю за своими знакомыми, и так вот вообще очень часто у людей не хватает денег на эту свадьбу, собственно, на банкет, на прочее. И пока они копят, очень часто отношения уже разваливаются там через год, через два, сейчас денег нет, потом туда-сюда как бы тянут с регистрации из-за того, что нет денег на мероприятие. То есть смысл за свадьбу, по сути, получается, это породнить родню, друзей, как бы две разных стороны объединить в одну семью большую, получается. И как бы вот, как вот быть в такой ситуации, если, допустим, денег нет на большое мероприятие, но надо в то же время регистрировать отношения, или как, ждать, копить, или что вот вообще?
1: Ну, обычно денег нет на водку. На картошку деньги всегда есть. Ну что, нельзя пожарить картошки на всю свадьбу, что ли, или что? То есть, поэтому обычно хотят чего-то странного. То есть на излишки всегда есть, а всегда нет денег. На простые посиделки всегда деньги есть. Они обычно особенные не нужны. Да и смысл от того, что мы очень много денег на что-то потратим, это никак не гарантирует ничего. Если мы что-то провели дорого, это не значит, что оно будет лучше. Можно все провести очень дешево. Я на свою свадьбу ни копейки не потратил. У нас даже не было колец. Это было очень давно. Очень-очень давно. И тогда денег у нас вообще не было никаких. В принципе, были эти года странные. Поэтому у нас ничего не было. Ни еды, ни денег, ни колец. И, у нас была свадьба без колец. А потом все принесли свою еду. И все ее съели радостно. И до сих пор помнят, как это было весело и здорово. Я до сих пор, видите, живой, и все нормально. Никакой проблемы нет с этим. То есть есть какая-то у нас такая надежда, что если что-то сделать дорого и пышно, то это будет каким-то таким залогом успеха. Но это надежда на деньги. Деньги тут вообще ни при чем. Отношения есть отношения, поэтому что есть кушать, то и покушали, делов-то. На картошку-то всегда денег хватит. Поэтому вкусная картошка, она всегда вкусная картошка. Делов-то. А все остальное, оно уже вторично. Поэтому действительно, если люди позитивно настроены, то для них главное общение, не антураж. Антураж – это такие декорации, это всегда вторичная вещь. Первичная вещь – это то, что мы действительно хотим общаться. Как мы вчера говорили, главный принцип взаимоотношений – это умение слушать друг друга, разговаривать друг с другом. И для этого никаких денег не надо. Для того, чтобы собраться и поговорить, денег вообще не надо, поэтому, пожалуйста, соберитесь, поговорите. Поэтому тут вопрос культуры. А если людям разговаривать не о чем, если вот эта система взаимоотношений на уровне речи не налажена, то тогда да, тогда действительно нужно что-то все время есть, пить, там, время как-то убивать, то есть нужно как-то убивать время, чтобы не разговаривать. Поэтому должна все время музыка орать громко, чтобы невозможно было говорить. Ну, так что это вопрос культуры. Если люди культурные, им просто вместе интересно, даже без еды, без ничего. Они, так сказать, им хочется поговорить. У них это радость на уровне общения. Ну, если радость на уровне денег, на уровне антуража, на уровне декорации, на уровне денег, ну, что делать? Поэтому как мы тут можем дать совет? Все равно все живут своими представлениями о том, как это должно быть. Поэтому наш совет все равно тут никак не поможет. Все хотят как-то по-своему это все видеть. Поэтому, ну как хотят, пусть так и проводят. То есть, если они откладывают сам процесс бракосочетания, значит, им бракосочетание не очень-то и нужно. Значит, им самое главное тут какое-то пышное.

ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾ ಶಕ್ಲಾ ಸಂತು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮುನ್ವಥ ತತ್ವಾಂ ಬುದ್ಧಿನ